мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

я слышу твой веселый смех, сжав траву одной рукой, как гриву. Облака, как белый дым, плывут, их куда-то вдаль уносит ветер, а я грешный все еще живу. И вернусь к тебе одной

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про реформы.
2: Министр благосостояния Рейнис Узолняк скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узолняк отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узолняк отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
4: Про исследования.
2: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании Эллингер, 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
5: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
6: Друзья мои, всем здравствуйте, я Кирилл Низовцев, вновь приветствую вас на волне Авторадио Латвии в проекте «Доброе утро». Вчера эфирили, до этого отдыхали, но и, в общем-то, будем продолжать наш марафон, ну, вернее, как марафон, нашу жизнь. Жизнь идет вперед, и наша встреча с вами сегодняшняя, это тоже часть нашей с вами жизни, что меня лично очень радует. До 10 утра будем вместе, сегодня 26 июня, сегодня пятница, отмечаем День спиритизма. Это когда духов вызывают, День теней на стене, возможно, тоже имеет к этому празднику отношение какое-то к дню спиритизма, я имею в виду. День каноэ, день шоколадного пудинга. Где-то отмечается день косметолога, день рождения зубной щетки сегодня. И еще один праздник, акулина-гречишница. Об этом более подробно, конечно, народный праздник традиционный. Я поговорю во втором часе нашего проекта «Доброе утро», в начале второго часа после восьми. Ну а пока давайте хорошее настроение включаем, давайте все беды и горести забываем, чашку кофейку заварим, либо кто-то, может быть, сок свежий выжать. держит, либо кто-то какой-то коктейль, не знаю, там, со шпинатом, с авокадо, еще с чем-то. Вот, кто-то, значит, овсяночку, кто-то яичницу, бананчик. У всех свои какие-то утренние традиции. Главное, чтобы вы вот утром получали кайф. Вот знаете, вот вечером такого кайфа нельзя получить, днем тем более. А вот утро, оно какое-то все-таки особенное. Пусть ваше утро сегодня будет потрясающим. А мы начинаем нашу программу. Здравствуйте, поехали. До 10 утра вместе.
5: Доброе утро.
7: Доброе утро.
5: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Пик заболеваний, вызванных клещами, обычно приходится на июль, однако первые случаи заражения уже регистрированы в начале лета, и все они связаны с болезнью Лайма. Значит, энтомолог господин Спунгис указывает, что в последние годы в Латвии существенно выросла доля клещей, переносящих возбудителей болезни Лайма, боррелию. Сейчас этой бактерией могут быть инфицированы уже даже 50-70% клещей, и это один из самых высоких показателей за последние годы. В Латвии есть два вида клещей, которые могут присасываться к человеку, собачьи и таежные. Несколько других видов паразитируют на мелких млекопитающих, к человеку не присасываются. По словам Спунгиса, сейчас доля клещей, переносящих бактерию боррелию, возбудителя Лайма, составляет от 50-70%, и в последние годы показатель рос. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний также показывают, что болезнью Лайма заболевает все больше людей. В прошлом году клещевым энцефалитом в Латвии заболело 186 человек, болезнью Лайма 539. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было в августе более 160, а также в июле более 130. Спунгис объясняет, что болезнь Лайма в Латвии является сравнительно новой, на ее распространение во многом влияет численность диких животных на конкретной территории. Бактерия боррелия, значит, живет в кишечном тракте животных и в природе постоянно циркулирует между клещами и дикими животными. Клещ присасывается к зайцу, который заражается бактерией. Позже зайца съедает лиса, и она может передать ее другому животному. Ужас какой. Так формируется круговорот инфекции в природе, в который, если попадает человек, он может заразиться. Чем больше мелких и крупных животных, и чем выше их разнообразие, тем более благоприятные условия для распространения инфекции. Особенно это характерно для заброшенных биотопных территорий. Дикие животные являются резервуаром, в котором накапливаются бактерии. В местах, где встречаются мелкие животные, например, полевки, ежи и зайцы, размножаются лисы и другие хищники, а также крупные лесные животные, формируя благоприятную среду для циркуляции инфекции. По данным страховой компании, одной из людей чаще обращаются за компенсациями из-за заболеваний, вызванных клещами. С июня по сентябрь, чаще всего в июле, последние 3 года в случаях, связанных с такими заболеваниями, компенсации были выплачены более чем 400 людям, а общая сумма достигла почти 200 тысяч евро. И большая часть, более 90% случаев, связана с заболеваниями болезнью Лайма. В прошлом году по 162 случаям заболеваний, вызванных клещами, было выплачено около 70 тысяч евро. Самый теплый период года еще только начинается, однако в этом году уже выплачены компенсации по 10 случаям заболеваний, вызванных клещами. Во всех случаях диагнозом была болезнь Лайма, говорит представитель страховой компании. Значит, страховым случаем считается заболевание клещевым энцефалитом, миелитом, энцефаломиелитом или болезнью Лайма, подтвержденное в соответствии с критериями полиса, например, серологическими тестами или лабораторными анализами. В случае болезни Лайма необходимо представить медицинские документы, в которых указан анамнез, жалобы и подтвержденный диагноз, также результаты специфических лабораторных анализов, подтверждающих диагноз. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в период активности клещей наличие вируса клещевого энцефалита в собранных в природе не присосавшихся клещах в последние годы колебалось от 1 до 3%, тогда как наличие боррелий, возбудителей болезни Лайма, составляло от 20 до 70. Около 20 лет назад в Латвии появился также луговой клещ, сравнительно новый вид. Сейчас я попробую прочитать его название. Дермоцентр ретикулатус. Дермоцентр ретикулатус. Очень круто. Значит, сравнительно новый вид. Известны лишь несколько случаев его присасывания к человеку. Чтобы присосаться, этим клещам нужна покрытая волосами кожа. Поэтому чаще всего они присасываются на голове. О, друзья мои. Ну, в общем, конечно, надо беречь себя. Клещи чаще цепляются к людям на высоте 5-10 сантиметров от земли. Во-первых, отправляясь на луг или в лес, одежду рекомендуется выбрать так, чтобы клещ не мог забраться под нее. Желательно заправлять штанины в носки или сапоги. Выбирать одежду с как можно более плотно прилегающим манжетом и воротником. Клещи могут, значит, прицепиться и в парке, и на газоне возле дома, поэтому важно регулярно ухаживать за травой, косить, убирать. Прошлогоднюю траву не оставлять во дворе, деревья, ветки, а также выкашивать траву под кустами. Детские площадки рекомендуется устраивать на солнечных местах, подальше от кустов и других растений. И во время прогулки желательно время от времени осматривать одежду, чтобы вовремя заметить или стряхнуть клещей. Лучше всего они видны на светлой одежде. После прогулки необходимо тщательно проверить тело и одежду. Вот такие вот для вас советы. В общем, длинная новость получилась, но очень важная, мне кажется, и полезная, особенно в эти дни. Скоро черника пойдет, и, в общем, как бы люди пойдут собирать. Это очень серьезное дело. Берегитесь. Берегитесь от клещей, берегите себя. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие.

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес-10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтари» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билешу сервис».
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День пройдет на высоком эмоциональном фоне. И хотя ожидается напряженный бег с препятствиями, к финишу вы непременно придете первым. Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. Тельцы, будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут повлечь серьезные проблемы. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Близнецы, финансовые поступления будут нестабильными, наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты во второй половине дня. В сфере отношений ожидаются серьезные изменения. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Раки. Взаимоотношения влюбленных будут похожими на американские горки. Через несколько дней страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений. Тем, кто ценит свой союз, звезды рекомендуют не рубить с плеча. Львы. Незамужние мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. Ваше здоровье сейчас неуязвимо, но старайтесь беречь себя от стресса. Из-за перенапряжения, возможно, бессонница. Дева. Впереди динамичная, но не самая простая неделя лета. Слушайте только свой внутренний голос. В сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел этот период нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно если планируется сделка, новый проект или открытие бизнеса. Весы. День подходит для обновления старых деловых связей. Отношения с новыми партнерами будут складываться сложно. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, внедрении цифровых технологий. Привлекайте к своим проектам молодых и креативных спецов. Скорпионы. Сейчас лучше отложить небольшую задачу. Избегайте новых вложений, у женщин появится шанс встретить свою половинку, а мужчины могут серьезно влюбиться, семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера, им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Стрельцы, вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее, они связаны с работой и личной жизнью, как всегда, вы будете ответственны за все, есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре, это касается и бывших возлюбленных. Козероги. Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение по должности или укрепить существующее положение. Те, кто давно ищет работу, смогут найти перспективное место. Водолеи. Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В общем, средств на все хватит, если вы будете прагматичнее. Уровень ваших доходов сейчас зависит от холодной головы. И, наконец, рыбы. Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола. Старайтесь не привязываться к людям и обстоятельствам и не строить далеко идущих планов. Наслаждайтесь моментом. Подсознание может подсказать вам, что пришло время перезагрузить свою жизнь, поскольку что-то уходит из вашей жизни навсегда. Вот удивительно. Для всех практически знаков зодиака что-то про любовь, а для водолеев, увы и ах, про деньги. Интересно, да? Хотелось бы, конечно, о любви немножко поговорить. Такое настроение. Друзья мои, вот весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
4: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетс Сервис.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Цинтере. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Цинтере. Gypsy Kings. Билеты билишу-сервис.лв.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю Bugatti Veyron. Всем известный автомобиль считается самым дорогим в мире, ну, во всяком случае, раньше считался точно, до появления SSC Ultimate Aero 6.3, скоростной максимум которого 443 км в час. Bugatti Veyron являлся еще и самым быстрым авто, способным развивать скорость до 431 км в час. Автомобиль был назван в честь знаменитого гонщика по имени Пьер Вейрон. Именно ему в 1939 году удалось одержать победу на машине модели Bugatti 57C на гонках в Ле-Мане. История создания Bugatti Veyron начинается с череды неудачных событий. Тем не менее, автомобилю удалось преодолеть полный провал, произошедший на автосалоне в Токио. Тогда и у критиков, и у публики сложилось единодушное мнение. Bugatti позиционировали как гоночный болид, но внутри он был роскошнее, чем любой другой спорткар, при том, что технические характеристики были не самыми лучшими. Но трудности не останавливали конструкторов Bugatti Veyron. В 2001 году на автосалоне в Женеве разработчики представили новую модификацию Bugatti EB16-4 Veyron. Техническую сторону авто полностью исправили, что повлияло на особый успех машины. Был новый внешний вид, который поразил окружающих, спортивный кузов, а также постарались над внутренней отделкой. Теперь автомобиль мог разогнаться до сотни километров за 3 секунды, а максимальная скорость составила 407 км в час. Хотя новый авто вызвал лишь положительные отзывы, и серийное производство модели Bugatti Veyron начали еще с 2005 года, случилось из-за некоторых изменений во внутренней организации компании, конкретно автомобиля не касалось. В истории Bugatti Veyron оставили след эксклюзивные модели, например, Bugatti Veyron Pursang, чистокровный. Это название полностью оправдано. Глянцевый с алмазной огранкой кузов, капот, а также кабина, пол покрытый углеродом. Всего выпустили 5 машин, каждая стоимостью 1 400 000 евро. Несмотря на такую цену, уже в течение суток все 5 нашли своих хозяев. Также была выпущена в единственном экземпляре модель Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Leur Blanc, кузов который выполнен с применением фарфорового покрытия. На сегодняшний день последней новинкой компании Bugatti от автоконцерна Volkswagen является спортивная модель под названием Bugatti Veyron Super Sport. Несмотря на невероятно заоблачные цены на автомобиль марки Bugatti, их все равно хотят приобрести. Это свидетельствует о востребованности машин, что является наилучшей характеристикой для любой компании. А я думаю, что речь, конечно, о другом, о том, что богатые люди любят эксклюзив и хотят говорить, что они обладатели одного из 5, допустим, автомобилей. Да? Это гораздо круче, чем обладателем быть одного там из 100 000 автомобилей однотипных. Мне кажется, так. Друзья, вот вам история на автомобильном радио про автомобиль Bugatti Veyron.
0: То время.

0: Реклама.
1: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
4: Lidl стоит того.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость очень важная, мне кажется, для многих, особенно рижан. Через 20 лет Латвия может столкнуться с острой нехваткой жилья, если не начать массовую реновацию многоквартирных домов уже сейчас. Однако на спасение жилого фонда потребуется более 21 миллиарда евро, а денег, как водится, нет. Значит, для того, чтобы 26 тысяч многоквартирных домов прослужило еще 20 лет, необходима полноценная реновация, сообщает DNS Business. Многоквартирные дома составляют всего 16% от всех зданий в Латвии, но на них приходится 61% жилой площади в стране. Чем выше здание, тем больше жилплощадь в Риге. Это самые высокие дома, соответственно, столица. Только 4% домов советской постройки в стране были реновированы на средства ЕС. Остальные — это здания с классами энергоэффективности Е и F, то есть достаточно низкими. Энергетическая бедность — многомерное явление. Во многих случаях ее определяют три основные причины: высокие затраты на энергию по отношению к семейному бюджету, низкий уровень дохода, низкая энергоэффективность зданий и бытовой техники. Значит, говорится в докладе национального плана реновации зданий. Проще говоря, люди слишком много платят за подогрев воздуха в городе, и у них не остается денег на здоровое питание, лекарства и другие предметы первой необходимости, а в квартире все равно холодно. Мы слишком много внимания уделяем слову энергоэффективность, ставя его в центр, хотя это важный аспект, который может служить ключом к решению проблемы. Самая большая проблема — общее техническое состояние домов. Дома в Риге нуждаются в полном ремонте, что включает в себя и решение по повышению энергоэффективности. Если работа будет продолжаться в том же темпе, через 20 лет в Риге будет не хватать жилплощади, заявил директор рижского центра, значит, Карлис Гринбис, центра энергетического, такой, оказывается, есть. Большая часть многоэтажных зданий Риги была построена в относительно короткий период времени, с 58 года по 90 прошлого века. Поэтому время для капитального ремонта этих зданий тоже наступает почти одновременно. Если не делать этот ремонт, дома будут повреждены, непоправимы. И тогда речь пойдет уже не о высоких затратах на отопление, а о том, что дом просто становится непригодным для проживания. Сейчас сложно предсказать будущее. Ясно, что мы больше не можем полагаться на финансирование ЕС как на единственный источник. Поэтому, значит, надо искать другие источники. Фондов ЕС недостаточно. Главная проблема – деньги. То есть нам нужно создать механизм финансирования, который обеспечивает необходимые кредиты по достаточно выгодным процентным ставкам, сказал директор департамента жилищной политики Минэкономики Мартин Аудерс. Ну и, в общем, конечно, комментаторы, они, как всегда, жгут. Значит, послали тут на три буквы со своими ремонтами. Значит, а в ответ пишут: любишь руины, значит, скоро доживешь до этого момента, и тогда заплатишь за рекультивацию твоей частной собственности, если сегодня нет желания поддерживать ее в технически исправном состоянии. Я с этим согласен. Вы знаете, вот в соседней стране, в России, я имею в виду, значит, сделали фонд капремонта несколько лет назад, и теперь собирают понемножку денег за каждый месяц с каждого собственника. Значит, эти деньги типа идут на реконструкцию дома. Ну, какая реконструкция? Чаще всего это обновление фасадов, но в подъездах достаточно редко что-то меняется. Вот, фасады и окна. И, вы знаете, наверное, многие, может быть, слышали, что когда, допустим, в том же Калининграде, значит, были матчи чемпионата по футболу, значит, центр города сделали красивые такие фасады, значит, а внутри заходишь, там все, как и было, ужасно обшарпано, убито, так и осталось. Ну, в общем, такая декорация своего рода, хотя, в принципе, тоже неплохо, это лучше, чем ничего, как мне кажется. В общем, думаем, как, значит, действительно решать эту проблему. Вы знаете, вот когда вот я сравню, значит, когда вот в квартире, да, вроде бы ты поддерживаешь чистоту, да, вроде бы все хорошо, а потом раз, ну, ты куда-то уехал, потом приехал, вернулся, некогда было убраться, там еще что-то, а потом раз смотришь, а у тебя все в грязи. Вдруг ни с того ни сего, все с грязи. Каких-то вещей ненужных, огромное количество, они просто заполонили весь дом, ты вовремя не выбрасывал, не менял их. Ты, в общем, просто вот зарос. Это вот в один момент такое ощущение приходит, просто зарос. Так и здесь. Вот дома стояли, вроде бы ничего было, раз, и они резко все потеряли свою техническую форму. Я понимаю, о чем идет речь. Нужно, в общем-то, очень скрупулезно этим заниматься, конечно, и во всех вопросах, во всех аспектах жизни, и поддерживать жизнеспособность, поддерживать. Ну, надо себя, прежде всего, держать всегда в тонусе. Жизнь такая вот. Нужно всегда держать в тонусе, чтобы поддерживать вокруг себя какую-то вот такую вот чистоту, порядок, я не знаю, техническую исправность вещей. Это очень-очень-очень важно, но это очень сложно. Я желаю нам всем справиться с этим. Все будет хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeža был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeža подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки.
3: Про погоду.
2: После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
6: Друзья, всем здравствуйте. Второй час «Доброе утро» начинается. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю. 26 июня, пятница. Сегодня народный праздник Акулина Гречишни. пятница. В этот день люди продолжают сеять гречку. Вчера мы говорили, что после обеда надо ее сажать, 25 июня. Ну вот, наверное, продолжается эта пора. А в некоторых областях принято не работать в поле или на огороде, иначе гречка плохо взойдет. На Акулину существует традиция готовить гречневую кашу. Ею почуют путников и нищих. После сытного угощения они благодарят хозяев, молятся за их здоровье, успех и богатый урожай. В это время случается нашествие комаров, оводов и мух. Они начинают одолевать животных. По этой причине люди выгоняют скот на пастбище на рассвете, а к полудню загоняют обратно. И вот приметы: если летает крупный овод, значит и колоси уродятся крупными. Ну, естественно, да. Значит, все одного размера, все, как говорится, абсолютно адекватно. Если посадить огурцы в этот день, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми. Молоко в этот день считается вредным для здоровья от бешеной коровы. Вообще, говорят, молоко вредно. Хочу сказать, и многим оно вообще не идет, как ни странно. Ну, вот так вот как-то, во всяком случае, говорят об этом. Не знаю. Честно говоря, я особо не люблю молоко и редко его пью. Но, может быть, вы по-другому думаете и по-другому используете этот напиток, кто знает. Вообще, я желаю вам здоровья, ищите те продукты, те напитки, которые вам хорошо идут, да, как говорится, от которых вам хорошо. Иногда поешь, и потом целый день противно, иногда съешь, и так, какой кайф на желудке и вообще на душе в целом. В общем, вам приятного аппетита, если вы собираетесь сейчас завтракать, вот, и пусть все у вас будет хорошо с пищеварением в том числе. А до 10 утра остаюсь вместе с вами. Я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Всем здравствуйте. 26 июня, пятница. Поехали.
4: Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День пройдет на высоком эмоциональном фоне. И хотя ожидается напряженный бег с препятствиями, к финишу вы непременно придете первым. Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. Тельцы, будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут повлечь серьезные проблемы. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Близнецы, финансовые поступления будут нестабильными, наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты во второй половине дня. В сфере отношений ожидаются серьезные изменения. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Раки. Взаимоотношения влюбленных будут похожими на американские горки. Через несколько дней страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений. Тем, кто ценит свой союз, звезды рекомендуют не рубить с плеча. Львы. Незамужние мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. Ваше здоровье сейчас неуязвимо, но старайтесь беречь себя от стресса. Из-за перенапряжения, возможно, бессонница. Дева. Впереди динамичная, но не самая простая неделя лета. Слушайте только свой внутренний голос. В сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел этот период нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно если планируется сделка, новый проект или открытие бизнеса. Весы. День подходит для обновления старых деловых связей. Отношения с новыми партнерами будут складываться сложно. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, внедрении цифровых технологий. Привлекайте к своим проектам молодых и креативных спецов. Скорпионы. Сейчас лучше отложить небольшую задачу. Избегайте новых вложений, у женщин появится шанс встретить свою половинку, а мужчины могут серьезно влюбиться, семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера, им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Стрельцы, вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее, они связаны с работой и личной жизнью, как всегда, вы будете ответственны за все, есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре, это касается и бывших возлюбленных. Козероги. Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение по должности или укрепить существующее положение. Те, кто давно ищет работу, смогут найти перспективное место. Водолеи. Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В общем, средств на все хватит, если вы будете прагматичнее. Уровень ваших доходов сейчас зависит от холодной головы. И, наконец, рыбы. Сейчас вы, как никогда, привлекательны для противоположного пола. Старайтесь не привязываться к людям и обстоятельствам и не строить далеко идущих планов. Наслаждайтесь моментом. Подсознание может подсказать вам, что пришло время перезагрузить свою жизнь, поскольку что-то уходит из вашей жизни навсегда. Вот удивительно. Для всех практически знаков зодиака что-то про любовь, а для водолеев, увы и ах, про деньги. Интересно, да? Хотелось бы, конечно, о любви немножко поговорить. Такое настроение. Друзья мои, вот весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Нынешний год богат на красивые даты. Одна из самых привлекательных как раз сегодня. 26.06.26. В такой день пары обычно женятся, знающие люди загадывают желания, нумерологи считают это сочетание энергетически сильным, астрологи сегодня рекомендуют особенно следить за словами и не принимать импульсивных решений. С другой стороны, можно и даже нужно подводить итоги, запускать важные проекты и проводить время с близкими. Впрочем, все это можно делать в любую удобную для вас дату. Однако вернемся к трафику. Удивительную трехдневную трудовую неделю мы переживаем. Очень быстро наступила пятница. Дорожная обстановка скорее напоминает движение выходного дня. Хотя кто-то же едет на работу на мониторе от 1 до 2 баллов и считанное число заторов, не превышающих нескольких минут. Отметим Густава Земгала-Гатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали. Карля Ульманя перед Венебас-Гатва в направлении Островного моста. Несколько затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита.
2: И нарисовался затор на Лубанос перед Бралю Каудзишу в сторону моста Славу из-за дорожных работ.
1: В остальном вас в пути могут задержать только светофоры. По погоде нас ждет отличный солнечный летний день с температурой от 18 до 23 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
8: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
7: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
9: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
7: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: из последних новостей.
1: Пик заболеваний, вызванных клещами, обычно приходится на июль, однако первые случаи заражения уже регистрированы в начале лета, и все они связаны с болезнью Лайма. Значит,

0: Энтомолог господин Спунгис указывает, что в последние годы в Латвии существенно выросла доля клещей, переносящих возбудителей болезни Лайма, боррелию. Сейчас этой бактерией могут быть инфицированы уже даже 50-70% клещей, и это один из самых высоких показателей за последние годы. В Латвии есть два вида клещей, которые могут присасываться к человеку, собачьи и таежные. Несколько других видов паразитируют на мелких млекопитающих, к человеку не присасываются. По словам Спунгиса, сейчас доля клещей, переносящих бактерию боррелию, возбудителя Лайма, составляет от 50 до 70%, и в последние годы показатель рос. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний также показывают, что болезнью Лайма заболевает все больше людей. В прошлом году клещевым энцефалитом в Латвии заболело 186 человек, болезнью Лайма 539. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было в августе более 160, а также в июле более 130. Спунгис объясняет, что болезнь Лайма в Латвии является сравнительно новой. На ее распространение во многом влияет численность диких животных на конкретной территории. Бактерия боррелия, значит, живет в кишечном тракте животных и в природе постоянно циркулирует между клещами и дикими животными. Клещ присасывается к зайцу, который заражается бактерией. Позже зайца съедает лиса, и она может передать ее другому животному. Ужас какой. Так формируется круговорот инфекции в природе, в которой, если попадает человек, он может заразиться. Чем больше мелких и крупных животных, и чем выше их разнообразие, тем более благоприятные условия для распространения инфекции. Особенно это характерно для заброшенных биотопных территорий. Дикие животные являются резервуаром, в котором накапливаются бактерии. В местах, где встречаются мелкие животные, например, полевки, ежи и зайцы, размножаются лисы и другие хищники, а также крупные лесные животные, формируя благоприятную среду для циркуляции инфекции. По данным страховой компании, одно из людей чаще обращается за компенсациями из-за заболеваний, вызванных клещами. С июня по сентябрь, чаще всего в июле, последние три года, в случаях, связанных с такими заболеваниями, компенсации были выплачены более чем 400 людям, а общая сумма достигла почти 200 тысяч евро. И большая часть, более 90% случаев, связана с заболеваниями болезнью Лайма. В прошлом году по 162 случаям заболеваний, вызванных клещами, было выплачено около 70 тысяч евро. Самый теплый период года еще только начинается, однако в этом году уже выплачены компенсации по 10 случаям заболеваний, вызванных клещами. Во всех случаях диагнозом была болезнь Лайма, говорит представитель страховой компании. Значит, страховым случаем считается заболевание клещевым энцефалитом, миелитом, энцефаломиелитом или болезнью Лайма, подтвержденное в соответствии с критериями полиса, например, серологическими тестами или лабораторными анализами. В случае болезни Лайма необходимо представить медицинские документы, в которых указан анамнез, жалобы и подтвержденный диагноз, также результаты специфических лабораторных анализов, подтверждающих диагноз. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в период активности клещей наличие вируса клещевого энцефалита в собранных в природе не присосавшихся клещах в последние годы колебалось от 1 до 3%, тогда как наличие боррелий, возбудителей болезни Лайма, составляло от 20 до 70. Около 20 лет назад в Латвии появился также луговой клещ, сравнительно новый вид. Сейчас я попробую прочитать его название. Дермоцентр ретикулатус. Дермоцентр ретикулатус. Очень круто. Значит, сравнительно новый вид. Известны лишь несколько случаев его присасывания к человеку. Чтобы присосаться, этим клещам нужна покрытая волосами кожа. Поэтому чаще всего они присасываются на голове. О, друзья мои. Ну, в общем, конечно, надо беречь себя. Клещи чаще цепляются к людям на высоте 5-10 сантиметров от земли. Во-первых, отправляясь на луг или в лес, одежду рекомендуется выбрать так, чтобы клещ не мог забраться под нее. Желательно заправлять штанины в носки или сапоги. Выбирать одежду с как можно более плотно прилегающим манжетом и воротником. Клещи могут, значит, прицепиться и в парке, на газоне возле дома, поэтому важно регулярно ухаживать за травой, косить, убирать прошлогоднюю траву, не оставлять во дворе деревья, ветки, а также выкашивать траву под кустами. Детские площадки рекомендуется устраивать на солнечных местах, подальше от кустов и других растений. И во время прогулки желательно время от времени осматривать одежду, чтобы вовремя заметить или стряхнуть клещи. Лучше всего они видны на светлой одежде. После прогулки необходимо тщательно проверить тело и одежду. Вот такие вот для вас советы. В общем, длинная новость получилась, но очень важная, мне кажется, и полезная, особенно в эти дни. Скоро черника пойдет, и, в общем, как бы люди пойдут собирать. Это очень серьезное дело. Берегитесь. Берегитесь от клещей, берегите себя. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38 A. Vieta, kur gribas atgriezties.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: пять минут.
1: Из последних новостей.
2: Друзья, вот такая новость очень важная, мне кажется, для многих, особенно рижан. Через 20 лет Латвия может столкнуться с острой нехваткой жилья, если не начать массовую реновацию многоквартирных домов уже сейчас. Однако на спасение жилого фонда потребуется более 21 миллиарда евро, а денег, как водится, нет. Значит, для того, чтобы 26 тысяч многоквартирных домов прослужило еще 20 лет, необходима полноценная реновация. Сообщает DNS Business, многоквартирные дома составляют всего 16% от всех зданий в Латвии, но на них приходится 61% жилой площади в стране. Чем выше здание, тем больше жилплощадь. В Риге это самые высокие дома, соответственно, столица. Только 4% домов советской постройки в стране были реновированы на средства ЕС, остальные это здания с классами энергоэффективности Е и F, то есть достаточно низкими. Энергетическая бедность – многомерное явление. Во многих случаях ее определяют три основные причины: высокие затраты на энергию по отношению к семейному бюджету, низкий уровень дохода, низкая энергоэффективность зданий и бытовой техники. Значит, говорится в докладе национального плана реновации зданий. Проще говоря, люди слишком много платят за подогрев воздуха в городе, и у них не остается денег на здоровое питание, лекарства и другие предметы первой необходимости, а в квартире все равно холодно. Мы слишком много внимания уделяем слову энергоэффективность, ставя его в центр, хотя это важный аспект, который может служить ключом к решению проблемы. Самая большая проблема – общее техническое состояние домов. Дома в Риге нуждаются в полном ремонте, что включает в себя и решение по повышению энергоэффективности. Если работа будет продолжаться в том же темпе, через 20 лет в Риге будет не хватать жилплощади, заявил директор рижского центра, значит, Карлис Гринбис, центра энергетического, такой, оказывается, есть. Большая часть многоэтажных зданий Риги была построена в относительно короткий период времени, с 58 года по 90 прошлого века. Поэтому время для капитального ремонта этих зданий тоже наступает почти одновременно. Если не делать этот ремонт, дома будут повреждены, непоправимы, и тогда речь пойдет уже не о высоких затратах на отопление, а о том, что дом просто становится непригодным для проживания. Сейчас сложно предсказать будущее. Ясно, что мы больше не можем полагаться на финансирование ЕС как на единственный источник, поэтому надо искать другие источники. Фондов ЕС недостаточно. Главная проблема – деньги. То есть нам нужно создать механизм финансирования, который обеспечивает необходимые кредиты по достаточно выгодным процентным ставкам, сказал директор департамента жилищной политики и Минэкономики Мартинш Аудерс. Ну и, в общем, конечно, комментаторы, они, как всегда, жгут. Значит, послали тут на три буквы со своими ремонтами. Значит, а в ответ пишут: любишь руины, значит, скоро доживешь до этого момента, и тогда заплатишь за рекультивацию твоей частной собственности, если сегодня нет желания поддерживать ее в технически исправном состоянии. Я с этим согласен. Вы знаете, вот в соседней стране, в России, я имею в виду, значит, сделали фонд капремонта несколько лет назад, и теперь собирают понемножку денег за каждый месяц с каждого собственника. Значит, и эти деньги типа идут на реконструкцию дома. Ну, какая реконструкция? Чаще всего это обновление фасадов, но в подъездах достаточно редко что-то меняется. Вот. Фасады и окна. И вы знаете, наверное, многие, может быть, слышали, что когда, допустим, в том же Калининграде, значит, были матчи чемпионата по футболу, значит, центр города сделали красивые такие фасады, значит, а внутри заходишь, там все как было ужасно обшарпано, убито, так и осталось. Ну, в общем, такая декорация своего рода, хотя, в принципе, тоже неплохо, это лучше, чем ничего, как мне кажется. В общем, думаем, как, значит, действительно решать эту проблему. Вы знаете, вот когда вот я сравню. Значит, когда вот в квартире, да, вроде бы ты поддерживаешь чистоту, да, вроде бы все хорошо, а потом раз, ну, ты куда-то уехал, потом приехал, вернулся, некогда было убраться, там еще что-то, а потом раз смотришь, а у тебя все в грязи. Вдруг ни с того ни с сего, все с грязи. Каких-то вещей ненужных огромное количество, они просто заполонили весь дом, ты вовремя не выбрасывал, не менял их. Ты, в общем, просто вот зарос. Это вот в один момент такое ощущение приходит, просто зарос. Так и здесь. Вот дома стояли, вроде бы ничего было, потом раз, и они резко все потеряли свою техническую форму. Я понимаю, о чем идет речь. Нужно, в общем-то, очень скрупулезно этим заниматься, конечно, и во всех вопросах, во всех аспектах жизни, и поддерживать жизнеспособность, поддерживать. Ну, надо себя, прежде всего, держать всегда в тонусе. Жизнь такая вот. Нужно всегда держать в тонусе, чтобы поддерживать вокруг себя какую-то вот такую вот чистоту, порядок, я не знаю, техническую исправность вещей. Это очень-очень-очень важно, но это очень сложно. Я желаю нам всем справиться с этим. Все будет хорошо, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Мы говорим о движении в латвийской столице. Оно сегодня не просто летнее, еще и пятничное. Заезд на трудовые места проходит в очень лайтовом режиме. Дорожная обстановка крайне благоприятная. На мониторе 2 балла. Дороги загружены на 22%, что на 13% ниже среднего показателя. И все верно, в это время должна быть как минимум тройка. Однако видим, что трафик легче нормы, но из-за этого, полагаю, переживать никто не станет. Постараемся найти хотя бы несколько мест, где движение затруднено. Вот небольшой затор из-за дорожных работ на улице Лубанас перед Бралю Каудзишу в направлении моста Славу. Классика на Густава Зымгалы Гатва перед Брейба со стороны восточной магистрали. Здесь же в сторону центра небольшой затор на самой Брейбас. Есть также небольшие затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Кроме того, до 5 минут задержит в пути Карля Ульманя Гатве в сторону центра. А также на Даугавгривас снизилась скорость потоки до 15-18 км в час. И, кроме того, притормаживает улица Кулдыгас в этом районе. Ну вот и все, что знал, рассказал. В остальном свободное движение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билеты с www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Луна, цветы, цветы.
6: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про историю Bugatti Veyron. Всем известный автомобиль считается самым дорогим в мире, ну, во всяком случае, раньше считался точно, до появления SSC Ultimate Aero 6.3, скоростной максимум которого 443 км в час. Bugatti Veyron являлся еще и самым быстрым авто, способным развивать скорость до 431 км в час. Автомобиль был назван в честь знаменитого гонщика по имени Пьер Вейрон. Именно ему в 1939 году удалось одержать победу на машине модели Bugatti 57C на гонках в Ле-Мане. История создания Bugatti Veyron начинается с череды неудачных событий, тем не менее автомобилю удалось преодолеть полный провал, произошедший на автосалоне в Токио. Тогда и у критиков, и у публики сложилось единодушное мнение. Bugatti позиционировали как гоночный болид, но внутри он был роскошнее, чем любой другой спорткар, при том, что технические характеристики были не самыми лучшими. Но трудности не останавливали конструкторов Bugatti Veyron. В 2001 году на автосалоне в Женеве разработчики представили новую модификацию Bugatti EB16-4 Veyron. Техническую сторону авто полностью исправили, что повлияло на особый успех машины. Был новый внешний вид, который поразил окружающих, спортивный кузов, а также постарались над внутренней отделкой. Теперь автомобиль мог разогнаться до сотни километров за 3 секунды, а максимальная скорость составила 407 км в час. Хотя новый авто вызвал лишь положительные отзывы, и серийное производство модели Bugatti Veyron начали еще с 2005 года, случилось из-за некоторых изменений во внутренней организации компании, конкретно автомобиля не касалось. В истории Bugatti Veyron оставили след эксклюзивные модели, например, Bugatti Veyron Pursang, чистокровный. Это название полностью оправдано. Глянцевый с алмазной огранкой кузов, капот, а также кабина пол, покрытый углеродом. Всего выпустили 5 машин, каждая стоимостью 1 400 000 евро. Несмотря на такую цену, уже в течение суток все 5 нашли своих хозяев. Также была выпущена в единственном экземпляре модель Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Leur Blanc, кузов которой выполнен с применением фарфорового покрытия. На сегодняшний день последней новинкой компании Bugatti от автоконцерна Volkswagen является спортивная модель под названием Bugatti Veyron Super Sport. Несмотря на невероятно заоблачные цены на автомобиль марки Bugatti, их все равно хотят приобрести. Это свидетельствует о востребованности машин, что является наилучшей характеристикой для любой компании. А я думаю, что речь, конечно, о другом, о том, что богатые люди любят эксклюзив и хотят говорить, что они обладатели одного из 5, допустим, автомобилей. Да? Это гораздо круче, чем обладателем быть одного там из 100 000 автомобилей однотипно. Мне кажется, так. Друзья, вот вам история на автомобильном радио про автомобиль Bugatti Veyron.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про проекты.
2: Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров последнюю неделю каждого месяца.
3: Про школьников.
2: В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе.
3: Про здоровье.
2: За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
1: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего. всего мира. Друзья мои, третий час «Доброе утро». Всем привет, у микрофона Кирилл Низовцев. Продолжаем. 26 июня, пятница на календаре. И давайте поздравим тех, у кого сегодня день рождения, с этим прекрасным праздником. Поздравляю! Хочется почему-то крикнуть «Горько», хотя «Горько» совершенно в другом случае кричат. Ну, мне кажется, совершенно неуместно, честно говоря. Даже в том случае, где кричат «Горько», как-то даже пошло. Вот я сколько видел это, почему-то неприятные какие-то ощущения были. Не могу сказать почему, но это мое личное мнение, не хочу никого обидеть. А тем, кстати, кто женится, пусть будет им счастье и долгих лет совместной жизни в любви, в гармонии и во всем самом-самом прекрасном в этом мире. Вячеслав Питкун родился сегодня, солист группы «Танцы минус», предприниматель и политик Михаил Ходорковский, Геннадий Зюганов, еще один знаменитый политик России, а также, значит, советский российский юрист Олег Кутафин, режиссер Владимир Мотыль. А кто еще из известных? Нобелевский лауреат, американская писательница Перл Бак, а также Ян Фабрицио, советский военный партийный деятель, наконец, британский ученый физик и механик Уильям Кельвин, ну, говорящая фамилия, не правда ли? Друзья, если действительно вы сегодня отмечаете какой-то праздник от души, лето, самый разгар лета, ну, еще не середина, но практически уже, вот, я желаю, чтобы вот эта вот летняя классная атмосфера всегда напоминала вам о вашем празднике, или наоборот, ваш праздник всегда напоминал о летней атмосфере. Как лучше, честно говоря, кому как, я не знаю, но мне хочется, чтобы и то было замечательно. В общем, поздравляю от души. Следующая песня эфира будет для вас. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте, доброе утро. Я Кирилл Низовцев. Едем вперед.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Пик заболеваний, вызванных клещами, обычно приходится на июль, однако первые случаи заражения уже регистрированы в начале лета, и все они связаны с болезнью Лайма. Значит, энтомолог господин Спунгис указывает, что в последние годы в Латвии существенно выросла доля клещей, переносящих возбудителей болезни Лайма, боррелию. Сейчас этой бактерией могут быть инфицированы уже даже 50-70% клещей, и это один из самых высоких показателей за последние годы. В Латвии есть два вида клещей, которые могут присасываться к человеку, собачьи и таежные. Несколько других видов паразитируют на мелких млекопитающих, к человеку не присасываются. По словам Спунгиса, сейчас доля клещей, переносящих бактерию боррелию, возбудителя Лайма, составляет от 50-70%, и в последние годы показатель рос. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний также показывают, что болезнью Лайма заболевает все больше людей. В прошлом году клещевым энцефалитом в Латвии заболело 186 человек, болезнью Лайма 539. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было в августе, более 160, а также в июле более 130. Спунгис объясняет, что болезнь Лайма в Латвии является сравнительно новой. На ее распространение во многом влияет численность диких животных на конкретной территории. Бактерия боррелия, значит, живет в кишечном тракте животных и в природе постоянно циркулирует между клещами и дикими животными. Клещ присасывается к зайцу, который заражается бактерией. Позже зайца съедает лиса, и она может передать ее другому животному. Ужас какой. Так формируется круговорот инфекции в природе, в которой, если попадает человек, он может заразиться. Чем больше мелких и крупных животных, и чем выше их разнообразие, тем более благоприятные условия для распространения инфекции. Особенно это характерно для заброшенных биотопных территорий. Дикие животные являются резервуаром, в котором накапливаются бактерии. В местах, где встречаются мелкие животные, например, полевки, ежи и зайцы, размножаются лисы и другие хищники, а также крупные лесные животные, формируя благоприятную среду для циркуляции инфекции. По данным страховой компании, одно из людей чаще обращается за компенсациями из-за заболеваний, вызванных клещами. С июня по сентябрь, чаще всего в июле, в последние 3 года, в случаях, связанных с такими заболеваниями, компенсации были выплачены более чем 400 людям, а общая сумма достигла почти 200 тысяч евро. И большая часть, более 90% случаев, связана с заболеваниями болезнью Лайма. В прошлом году по 162 случаям заболеваний, вызванных клещами, было выплачено около 70 тысяч евро. Самый теплый период года еще только начинается, однако в этом году уже выплачены компенсации по 10 случаям заболеваний, вызванных клещами. Во всех случаях диагнозом была болезнь Лайма, говорит представитель страховой компании. Значит, страховым случаем считается заболевание клещевым энцефалитом, миелитом, энцефаломиелитом или болезнью Лайма, подтвержденное в соответствии с критериями полиса, например, серологическими тестами или лабораторными анализами. В случае болезни Лайма необходимо представить медицинские документы, в которых указан анамнез, жалобы и подтвержденный диагноз, также результаты специфических лабораторных анализов, подтверждающих диагноз. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в период активности клещей наличие вируса клещевого энцефалита в собранных в природе не присосавшихся клещах в последние годы колебалось от 1 до 3%, тогда как наличие боррелий, возбудителей болезни Лайма, составляло от 20 до 70. Около 20 лет назад в Латвии появился также луговой клещ, сравнительно новый вид. Сейчас я попробую прочитать его название. Дермоцентр ретикулатус. Дермоцентр ретикулатус. Очень круто. Значит, сравнительно новый вид. Известно лишь несколько случаев его присасывания к человеку. Чтобы присосаться, этим клещам нужна покрытая волосами кожа. Поэтому чаще всего они присасываются на голове. О, друзья мои. Ну, в общем, конечно, надо беречь себя. Клещи чаще цепляются к людям на высоте 5-10 сантиметров от земли. Во-первых, отправляясь на луг или в лес, одежду рекомендуется выбрать так, чтобы клещ не мог забраться под нее. Желательно заправлять штанины в носки или сапоги. Выбирать одежду с как можно более плотным прилегающим манжетом и воротником. Клещи могут, значит, прицепиться и в парке, на газоне возле дома, поэтому важно регулярно ухаживать за травой, косить, убирать прошлогоднюю траву, не оставлять во дворе деревья, ветки, а также выкашивать траву под кустами. Детские площадки рекомендуется устраивать на солнечных местах, подальше от кустов и других растений. И во время прогулки желательно время от времени осматривать одежду, чтобы вовремя заметить или стряхнуть клещи. Лучше всего они видны на светлой одежде. После прогулки необходимо тщательно проверить тело и одежду. Вот такие вот для вас советы. В общем, длинная новость получилась, но очень важная, мне кажется, и полезная, особенно в эти дни. Скоро черника пойдет, и, в общем, как бы люди пойдут собирать. Это очень серьезное дело. Берегитесь. Берегитесь от клещей, берегите себя. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День пройдет на высоком эмоциональном фоне. И хотя ожидается напряженный бег с препятствиями, к финишу вы непременно придете первым. Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. Тельцы. Будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут повлечь серьезные проблемы. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Близнецы. Финансовые поступления будут нестабильными. Наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты во второй половине дня. В сфере отношений ожидаются серьезные изменения. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Раки. Взаимоотношения влюбленных будут похожими на американские горки. Через несколько дней страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений. Тем, кто ценит свой союз, звезды рекомендуют не рубить с плеча. Львы. Незамужние мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. Ваше здоровье сейчас неуязвимо, но старайтесь беречь себя от стресса. Из-за перенапряжения, возможно, бессонница. Дева. Впереди динамичная, но не самая простая неделя лета. Слушайте только свой внутренний голос. В сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел этот период нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно если планируется сделка, новый проект или открытие бизнеса. Весы. День подходит для обновления старых деловых связей. Отношения с новыми партнерами будут складываться сложно. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, внедрении цифровых технологий. Привлекайте к своим проектам молодых и креативных спецов. Скорпионы. Сейчас лучше отложить небольшую задачку, избегайте новых вложений. У женщин появится шанс встретить свою половинку, а мужчины могут серьезно влюбиться. Семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера. Им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Стрельцы. Вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее. Они связаны с работой и личной жизнью. Как всегда, вы будете ответственны за все. Есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре. Это касается и бывших возлюбленных. Козероги. Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение по должности или укрепить существующее положение. Те, кто давно ищет работу, смогут найти перспективное место. Водолеи. Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В общем, средств на все хватит, если вы будете прагматичнее. Уровень ваших доходов сейчас зависит от холодной головы. И, наконец, рыбы. Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола. Старайтесь не привязываться к людям и обстоятельствам и не строить далеко идущих планов. Наслаждайтесь моментом. Подсознание может подсказать вам, что пришло время перезагрузить свою жизнь, поскольку что-то уходит из вашей жизни навсегда. Вот удивительно, для всех практически знаков зодиака что-то про любовь, а для водолеев, увы и ах, про деньги. Интересно, да? Хотелось бы, конечно, о любви немножко поговорить. Такое настроение. Друзья, мы вот весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше.

0: Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния, обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость очень важная, мне кажется, для многих, особенно рижан. Через 20 лет Латвия может столкнуться с острой нехваткой жилья, если не начать массовую реновацию многоквартирных домов уже сейчас. Однако на спасение жилого фонда потребуется более 21 миллиарда евро, а денег, как водится, нет. Значит, для того, чтобы 26 тысяч многоквартирных домов прослужило еще 20 лет, необходима полноценная реновация. Сообщает DNS Business, многоквартирные дома составляют всего 16% от всех зданий в Латвии, но на них приходится 61% жилой площади в стране. Чем выше здание, тем больше жилплощадь в Риге. Это самые высокие дома, соответственно, столица. Только 4% домов советской постройки в стране были реновированы на средства ЕС. Остальные это здания с классами энергоэффективности Е и F, то есть достаточно низкими. Энергетическая бедность – многомерное явление. Во многих случаях ее определяют три основные причины. Высокие затраты на энергию по отношению к семейному бюджету, низкий уровень дохода, низкая энергоэффективность зданий и бытовой техники. Значит, говорится в докладе национального плана реновации зданий. Проще говоря, люди слишком много платят за подогрев воздуха в городе, и у них не остается денег на здоровое питание, лекарства и другие предметы первой необходимости, а в квартире все равно холодно. Мы слишком много внимания уделяем слову энергоэффективность, ставя его в центр, хотя это важный аспект, который может служить ключом к решению проблемы. Самая большая проблема – общее техническое состояние домов. Дома в Риге нуждаются в полном ремонте, что включает в себя и решение по повышению энергоэффективности. Если работа будет продолжаться в том же темпе, через 20 лет в Риге будет не хватать жилплощади, заявил директор рижского центра, значит, Карлис Гринбис, центра энергетического, такой, оказывается, есть. Большая часть многоэтажных зданий Риги была построена в относительно короткий период времени, с 58 года по 90 прошлого века. Поэтому время для капитального ремонта этих зданий тоже наступает почти одновременно. Если не делать этот ремонт, дома будут повреждены непоправимо, и тогда речь пойдет уже не о высоких затратах на отопление, а о том, что дом просто становится непригодным для проживания. Сейчас сложно предсказать будущее. Ясно, что мы больше не можем полагаться на финансирование ЕС как на единственный источник, поэтому надо искать другие источники. Фондов ЕС недостаточно. Главная проблема – деньги. То есть нам нужно создать механизм финансирования, который обеспечивает необходимые кредиты по достаточно выгодным процентным ставкам, сказал директор департамента жилищной политики и Минэкономики Мартинш Аудерс. Ну и, в общем, конечно, комментаторы, они, как всегда, жгут. Значит, послали тут на три буквы со своими ремонтами. Значит, а в ответ пишут: любишь руины, значит, скоро доживешь до этого момента, и тогда заплатишь за рекультивацию твоей частной собственности, если сегодня нет желания поддерживать ее в технически исправном состоянии. Я с этим согласен. Вы знаете, вот в соседней стране, в России, я имею в виду, значит, сделали фонд капремонта несколько лет назад, и теперь собирают понемножку денег за каждый месяц с каждого собственника. Значит, и эти деньги типа идут на реконструкцию дома. Ну, какая реконструкция? Чаще всего это обновление фасадов, но в подъездах достаточно редко что-то меняется. Вот. Фасады и окна. И вы знаете, наверное, многие, может быть, слышали, что когда, допустим, в том же Калининграде, были матчи чемпионата по футболу, центр города сделали красивые такие фасады, а внутри заходишь, там все как было ужасно обшарпано, убито, так и осталось. Ну, в общем, такая декорация своего рода, хотя, в принципе, тоже неплохо, это лучше, чем ничего, как мне кажется. В общем, думаем, как действительно решать эту проблему. Вы знаете, вот когда вот я сравню. Значит, когда вот в квартире, да, вроде бы ты поддерживаешь чистоту, да, вроде бы все хорошо, а потом раз, ну, ты куда-то уехал, потом приехал, вернулся, некогда было убраться, там еще что-то, а потом раз смотришь, а у тебя все в грязи. Вдруг ни с того ни с сего, все с грязи. Каких-то вещей ненужных огромное количество, они просто заполонили весь дом, ты вовремя не выбрасывал, не менял их. Ты, в общем, просто вот зарос. Это вот в один момент такое ощущение приходит, просто зарос. Так и здесь. Вот дома стояли, вроде бы ничего, потом раз, и они резко все потеряли свою техническую форму. Я понимаю, о чем идет речь. Нужно, в общем-то, очень скрупулезно этим заниматься, конечно, и во всех вопросах, во всех аспектах жизни, и поддерживать жизнеспособность, поддерживать. Ну, надо себя, прежде всего, держать всегда в тонусе. Жизнь такая вот. Нужно всегда держать в тонусе, чтобы поддерживать вокруг себя какую-то вот такую вот чистоту, порядок, я не знаю, техническую исправность вещей. Это очень-очень-очень важно, но это очень сложно. Я желаю нам всем справиться с этим. Все будет хорошо, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Сразу отметим, что утро пятницы проходит в лайтовом режиме. В черте города было считанное число заторов. В данный момент, если остаются где-то затруднения, они не превышают 5 минут. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Судя по всему, на этом уровне он останется в ближайшее время. В черте города было несколько более-менее существенных заторов. К этой минуте не осталось ни одного превышающего хотя бы 5 минут. Даже на Лубанас перед Бралю Каудзишу в направлении моста Славу, где ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. Так что в городе сейчас преимущественно свободное движение, однако бдительности не теряем. Вот, к примеру, сводка госполиции за вчерашний, тоже, казалось бы, спокойный по трафику день. Итак, за четверг по Риге и столичным регионам было зарегистрировано 70 ДТП, 10 человек пострадали, в том числе двое на электрогаджетах и пятеро велосипедистов. Патрульные составили 77 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, трое задержаны в состоянии алкогольного опьянения. На всю троицу заведены уголовные дела, все они попали на штраф. За два авто придется выплатить компенсационную стоимость. Одна машина конфискована в пользу государства. Впереди у нас день, а затем и вечер пятницы. Будем внимательны и остаемся взаимовежливыми на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор. Авторадио.

0: Вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня в пятницу, 26 июня. Друзья мои, спасибо всем за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. И в завершение приятная новость. Детская клиническая университетская больница очень сильно, конечно, помогает детям и их родителям. И в этом году, вот этим летом, исполняется 30 лет клиники неонатологии. Это когда выхаживают самых-самых-самых недоношенных детей весом менее 1,5 килограмма. Если раньше они находились под крылом детской интенсивной терапии в самой больнице, то сейчас это стала отдельная клиника с врачами, пациентами и подходом к лечению. Очень здорово. Значит, младше 28 недель. Вот такие вот недоношенные детки бывают. И с критической низкой массой тела, значит, их выхаживают. И вы знаете, достаточно большой показатель, что это произойдет в позитивной, так сказать, манере. Действительно, детки, так сказать, будут здоровы, будут выхожены. Это очень здорово. Вообще, очень классная больница, хочу сказать. Пожелаю пореже попадать вам в больницу, может быть, только для профосмотров, но сколько раз мы там были, всегда очень хорошие какие-то впечатления. Не знаю, почему. Очень милые люди работают, добрые, действительно увлеченные своей работой, и которые от чистого сердца хотят помочь, и спасибо им большое за это. Не знаю, почему решил сказать об этом сейчас, наверное, потому что прочитал такую новость про юбилей вот такой вот клиники для самых-самых-самых маленьких. Я себе напоминаю немножко сейчас Елену Малышеву по манере исполнения, но я не специально, честно скажу, так получилось. Все, прощаюсь с вами, до встречи в эфире. Прекрасного дня, шикарного вечера. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про реформы.
1: Министр благосостояния Рейнис Узолниак скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узолниак отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узолниак отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
3: Про исследования.
1: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии. Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда творческий союз становится еще и семейным, песни приобретают особое звучание. Именно такой дуэт представляют Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, у которых состоялась премьера песни «Где ты есть». Их история началась много лет назад с совместной работы. Со временем она переросла в крепкую семью. Сегодня Валерий и Альбина вместе воспитывают троих детей, продолжают поддерживать друг друга на сцене, а совместные песни становятся особенными, потому что в них звучат настоящие эмоции. Новая композиция «Где ты есть» — это еще одна красивая глава их творческой истории, в которой гармонично соединились два узнаваемых голоса и многолетний жизненный опыт. Встречайте!

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему водители засыпают? Причин несколько, и они, как правило, накапливаются одновременно. Толком не отдохнули перед поездкой, плотно поели, монотонная дорога, ну и, конечно, пассажиры, которые безмятежно спят рядом. Именно такое сочетание превращает даже опытного водителя в потенциальную угрозу на трассе. Рекомендации в этом случае хорошо известны, но мало кто им следует. Пятиминутная остановка каждый час, разминка каждые 2 часа, а при явных признаках сонливости полноценный сон на 15-20 минут. В общем, короткий сон восстанавливает реакцию лучше, чем литр кофе. Кстати, в городском потоке заснуть сложнее, но усталость никуда не исчезает. Вынужденная поза, нагрузка лишь на отдельные группы мышц, ограниченная подвижность, шум и мелькание света – все это вызывает настоящий физический стресс. Но при этом есть хорошая новость – с этим можно работать прямо за рулем, не теряя ни одной минуты. Весь комплекс занимает 3 остановки и реально помогает снять напряжение в течение дня. Остановка первая – плечи и шея. Растирайте плечи, основание шеи и область вокруг ушей круговыми движениями. Именно здесь скапливается главное напряжение при долгом сидении за рулем. Остановка вторая – руки. Потрите кисти, как будто умываете их. Затем разогните каждый палец, начиная от ногтя. Это занимает буквально 30-40 секунд, но улучшает кровообращение заметно. Ну и остановка третья – зрение. Посмотрите вдаль 3-5 секунд, затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд, а потом повторите 6-8 раз. Это упражнение снимает усталость, и ваши глаза будут постоянно фокусироваться на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте.

0: купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано. И в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsts Meža был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsts Meža подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки.
2: Про погоду.
1: После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда на деревянной мебели появляется темный след от влаги, это всегда неприятно. Кажется, что вещь испорчена, но чаще всего дерево можно вернуть к жизни, если действовать спокойно и аккуратно. Влага проникает внутрь волокон, оставляет следы и меняет цвет поверхности, но именно структура дерева позволяет его восстановить. Сначала важно полностью высушить участок. Делать это нужно естественным способом, без резкого нагрева. Фен, обогреватель или солнечный свет могут пересушить поверхность и привести к трещинам. Поэтому мягкое проветривание – самый безопасный вариант. Когда дерево высохнет, пятно станет понятнее, и можно переходить к следующему шагу. Если потемнение неглубокое, помогает мягкая шлифовка. Тонкая наждачная бумага постепенно снимает верхний слой, где и задержалась влаговая метка. Главное не спешить и работать по направлению волокон, чтобы поверхность оставалась ровной. После шлифовки мебель протирают влажной тканью, дают высохнуть и оценивают результат. Когда пятно проникло глубже, можно попробовать отбеливание. Для этого используют раствор перекиси водорода или специальные отбеливающие составы. Они работают мягко, поднимают цвет волокон и постепенно выравнивают тон. Состав наносят кистью, дают ему высохнуть и только потом оценивают изменения. После восстановления дерева важно защитить поверхность. Для этого подойдет мебельное масло, воск или лак. Масло возвращает древесине насыщенность, воск создает мягкую матовую пленку, а лак образует устойчивое защитное покрытие, которое препятствует проникновению влаги. Небольшое потемнение – это не приговор. Это всего лишь след контакта дерева с водой. И если вовремя заняться проблемой, мебель можно сохранить на долгие годы. А умение вернуть древесине здоровый цвет и защитить ее от будущей влаги – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Предложение супервыходных в Лидл. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного корма 1 килограмм 3,59. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Лидл. Стоит того.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билетшоусервис.лв.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
6: Jūrmalā lieta. Tī vēčerā, katorē nepavtarētas. Laima рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
7: Рандеву! Авторадио!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Самая большая пробка. В 2010 году на 110-м китайском шоссе была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней. А всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про Латвию.
2: Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м.
3: Про проекты.
2: Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров последнюю неделю каждого месяца.
3: Про школьников.
2: В субботу 27 июня начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда творческий союз становится еще и семейным, песни приобретают особое звучание. Именно такой дуэт представляют Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, у которых состоялась премьера песни «Где ты есть». Их история началась много лет назад с совместной работы. Со временем она переросла в крепкую семью. Сегодня Валерий и Альбина вместе воспитывают троих детей, продолжают поддерживать друг друга на сцене, а совместные песни становятся особенными, потому что в них звучат настоящие эмоции. Новая композиция «Где ты есть» — это еще одна красивая глава их творческой истории, в которой гармонично соединились два узнаваемых голоса и многолетний жизненный опыт. Встречайте!

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билишус Сервис».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему водители засыпают? Причин несколько, и они, как правило, накапливаются одновременно. Толком не отдохнули перед поездкой, плотно поели, монотонная дорога, ну и, конечно, пассажиры, которые безмятежно спят рядом. Именно такое сочетание превращает даже опытного водителя в потенциальную угрозу на трассе. Рекомендации в этом случае хорошо известны, но мало кто им следует. Пятиминутная остановка каждый час, разминка каждые 2 часа, а при явных признаках сонливости полноценный сон на 15-20 минут. В общем, короткий сон восстанавливает реакцию лучше, чем литр кофе. Кстати, в городском потоке заснуть сложнее, но усталость никуда не исчезает. Вынужденная поза, нагрузка лишь на отдельные группы мышц, ограниченная подвижность, шум и мелькание света – все это вызывает настоящий физический стресс. Но при этом есть хорошая новость. С этим можно работать прямо за рулем, не теряя ни одной минуты. Весь комплекс занимает 3 остановки и реально помогает снять напряжение в течение дня. Остановка первая – плечи и шея. Растирайте плечи, основание шеи и область вокруг ушей круговыми движениями. Именно здесь скапливается главное напряжение при долгом сидении за рулем. Остановка вторая – руки. Потрите кисти, как будто умываете их. Затем разогните каждый палец, начиная от ногтя. Это занимает буквально 30-40 секунд, но улучшает кровообращение заметно. Ну и остановка третья – зрение. Посмотрите вдаль 3-5 секунд, затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд, а потом повторите 6-8 раз. Это упражнение снимает усталость, и ваши глаза будут постоянно фокусироваться на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
4: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
5: Рестораны.

0: И Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: Реклама.
1: Твои лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ.
2: Про здоровье.
1: За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИА КРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная

0: инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесоне, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Vestnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матесоне.
2: Про оборону.
1: В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны.
2: Про финансы.
1: 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Есть такое выражение «среда – маленькая пятница». А у нас сегодня пятница, как среда. Продолжается, возможно, самая удивительная неделя в году, трехдневная, с четверга по субботу. И сегодня как раз посередине, пятница, 26 июня. И мы начинаем нашу увлекательную поздравительную передачу только для вас. Заявки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Начнем с послания от Ольги. Привет всем и любимому автомобильному радио. Хочу поздравить подругу Лину с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, любви, исполнения желаний и всего самого хорошего. Поставьте для Лины, пожалуйста, песню «Лучшие подруги». С благодарностью, Ольга. Ну что ж, сегодня все действительно сошлось, и погода прекрасная, и природа шепчет, и поздравление по любимому авторадио в вашу честь, Лина, звучит. А сейчас еще и песню для вашего праздника послушаем. От лучшей подруги и про лучших подруг.

на крыше съехала. Всего ей было.

Пришло время поздравить нашего слушателя Романа с 19-м днем рождения. Примерно 2 года мы общаемся в нашем чате, куда приходят ваши заявки, друзья, а также приветы и поздравления. И вот шикарный повод, чтобы сказать Роману: 19 – это лишь начало твоих побед. Пусть жизнь будет яркой, как солнечный свет. Будь всегда в топе, лови свой дзен и не забывай кайфовать от каждого момента твоей интересной и увлекательной жизни. Пусть мир наполняется твоим теплом, ты делаешь все с радостью и с огоньком. Мечтай, Роман, твори и двигайся вперед, и пусть тебе всегда во всем везет. Это пожелание. Мне же еще нравится, что молодой человек не забывает о корнях, поздравляет с праздниками родных и близких, особенно бабушку и деда. Кроме того, обожает итальянскую музыку, причем не современную, а из далеких 80-х. Альбана и Рамину Пауэр, а также Рики и Повери готов слушать практически всегда. Но особенно в честь дня рождения, который, к слову, был 22 июня. Однако в эфире мы его отмечаем сегодня в позитивной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзентери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзентери». «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

Продолжается народная передача «Только для вас». У нас есть приятный повод поднять заздравную чашу. Здравствуйте, любимое авторадио. У дяди Сережи Макарова день рождения. Мы от души поздравляем, желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Мужчине годы вовсе не помеха, и в праздник твой хотим мы пожелать активности, здоровья и успеха, чтоб все сполна от жизни получать. Это поздравление от лучших друзей, и пора, наверное, Сереже открывать шампанское или что у вас к случаю припасено. Как говорят на авторадио, полный вперед!

0: лучшие.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой, моя.
5: Билеты в кассах Билеш Сервис.

Прекрасное настроение царит в эфире Авторадио Латвия, где продолжается программа по заявкам только для вас. Нам пишет Ольга. Добрый день. Июнь всегда дарит солнечное, радостное и цветочное настроение. Как дополнение и музыкальная иллюстрация, пусть прозвучит с вашего, Владимир, повеления песня «Flowers». Это просто диво дивное. Будьте здравы, всем спасибо. Ольга молодец, всем все объяснила, все пожелала. Что же касается моего повеления, то пусть лучше по щучьему велению, по вашему, Ольга, хотению, и прозвучит эта удивительно прекрасная песня «Flowers» или «Цветы» от Майли Сайрус в программе по заявкам.

Нас ждет красивый финал программы по заявкам только для вас. Для этого есть и веская причина, и прекрасный праздничный повод. Нам пишет Юлия. Привет, Авторадио. Поздравляю самого замечательного человека в мире с днем рождения. Мамочка наша любимая, с юбилеем тебя. Всего тебе самого наилучшего, а главное, крепкого здоровья. Подпись «Твои любящие дети». Остается добавить, что маму зовут Светлана, а ваш юбилей, судя по всему, будете праздновать в теплой семейной обстановке. Мы поздравляем вас, Светлана. Принимайте музыкальный подарок через несколько секунд. А со слушателями мы простимся до завтра. День будет рабочий, а значит, снова будет в эфире популярная передача «Только для вас».

0: В Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правосудие.
1: Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро.
3: Про инициативы.
1: Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров.
2: Про погоду.
1: В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда творческий союз становится еще и семейным, песни приобретают особое звучание. Именно такой дуэт представляют Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, у которых состоялась премьера песни «Где ты есть». Их история началась много лет назад с совместной работы. Со временем она переросла в крепкую семью. Сегодня Валерий и Альбина вместе воспитывают троих детей, продолжают поддерживать друг друга на сцене, а совместные песни становятся особенными, потому что в них звучат настоящие эмоции. Новая композиция «Где ты есть» — это еще одна красивая глава их творческой истории, в которой гармонично соединились два узнаваемых голоса и многолетний жизненный опыт. Встречайте!

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему водители засыпают? Причин несколько, и они, как правило, накапливаются одновременно. Толком не отдохнули перед поездкой, плотно поели, монотонная дорога, ну и, конечно, пассажиры, которые безмятежно спят рядом. Именно такое сочетание превращает даже опытного водителя в потенциальную угрозу на трассе. Рекомендации в этом случае хорошо известны, но мало кто им следует. Пятиминутная остановка каждый час, разминка каждые 2 часа, а при явных признаках сонливости полноценный сон на 15-20 минут. В общем, короткий сон восстанавливает реакцию лучше, чем литр кофе. Кстати, в городском потоке заснуть сложнее, но усталость никуда не исчезает. Вынужденная поза, нагрузка лишь на отдельные группы мышц, ограниченная подвижность, шум и мелькание света – все это вызывает настоящий физический стресс. Но при этом есть хорошая новость. С этим можно работать прямо за рулем, не теряя ни одной минуты. Весь комплекс занимает 3 остановки и реально помогает снять напряжение в течение дня. Остановка первая – плечи и шея. Растирайте плечи, основание шеи и область вокруг ушей круговыми движениями. Именно здесь скапливается главное напряжение при долгом сидении за рулем. Остановка вторая – руки. Потрите кисти, как будто умываете их. Затем разогните каждый палец, начиная от ногтя. Это занимает буквально 30-40 секунд, но улучшает кровообращение заметно. Ну и остановка третья – зрение. Посмотрите вдаль 3-5 секунд, затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд, а потом повторите 6-8 раз. Это упражнение снимает усталость, и ваши глаза будут постоянно фокусироваться на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
3: Реклама.
4: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: обеды.
1: Музыка объединяет поколения.
2: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: На Авторадио Латвия.
2: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались граждан обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ.
3: Про Латвию.
1: Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились. Со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м.
2: Про погоду.
1: В субботу 27 июня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Готово есть нотикумом каса 13 дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošaus Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты Билежус сервис.
8: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
9: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Рецепт.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebeles.lv.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
8: «Лобода».
7: 5 июля. Концертный

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Эта коротенькая трехдневная, так сказать, трудовая неделя продолжает водителей приятно удивлять. 5 баллов сейчас на мониторе, трафик на пару баллов ниже, равно как и загруженность дорог не добирает 18% до среднего уровня для этого времени. И хотя пятница и должен вовсю идти вечерний разъезд, ничего такого мы пока не наблюдаем. В черте города 22 заметных затора, в частности на Даугавгрива с аварией пробка минут пока на 10 или даже чуть больше, примерно столько же без всякой аварии. Аварии можно оставить в центре на Валдемара в сторону Вантового моста, а также на Карля Ульмане-Гатвы в направлении Островного моста. На Круспилс в очередь к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. Если на вашем пути возникло непредвиденное препятствие, не примените сообщить в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp, мы предупредим остальных. Два слова о погоде. Сегодня еще не началось, до 23 градусов в тени, а вот завтра и особенно воскресенье нереальная жара, более 30 градусов, и в машину стоит взять водичку, а также солнцезащитные очки. А лучше вообще никуда не выезжать и отдыхать у водоема. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Латвия Свеснесис». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне.
2: Про оборону.
1: В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны.
2: Про финансы.
1: 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы.
2: Про погоду.
1: В субботу 27 июня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда творческий союз становится еще и семейным, песни приобретают особое звучание. Именно такой дуэт представляют Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, у которых состоялась премьера песни «Где ты есть». Их история началась много лет назад с совместной работы. Со временем она переросла в крепкую семью. Сегодня Валерий и Альбина вместе воспитывают троих детей, продолжают поддерживать друг друга на сцене, а совместные песни становятся особенными, потому что в них звучат настоящие эмоции. Новая композиция «Где ты есть» — это еще одна красивая глава их творческой истории, в которой гармонично соединились два узнаваемых голоса и многолетний жизненный опыт. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса дорожная ситуация почти не изменилась. Трафик, правда, добавил балл с 5 до 6. Однако количество сложных мест как было чуть более 20, так и остаются в данный момент. На 10 минут или около того можно задержаться на Карля Ульманя-Гатве, причем в обоих направлениях. Примерно столько же можно оставить на брусчатке Венебас-Гатве в направлении Зепникалнса. В другой части города по традиции тормозит Чекуркалнс и Крустобазницас, и растет пробочка на Юглас в сторону Мурьяню. При этом обратим внимание за город, где от 15 минут займет преодоление участка на Рижской окружной А4 перед развязкой и Видземским шоссе по причине дорожных работ и перекрытой полосы. По этой же причине собирается пробочка на самом Видземском шоссе в сторону Сигулды, где подняться на мост, чтобы ехать, например, в сторону Салкрасты, проблематично. Немного терпения, все будет замечательно. Главное — сохранять спокойствие и не делать резких движений. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Оставайтесь с нами. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного корма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Луна. Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему водители засыпают? Причин несколько, и они, как правило, накапливаются одновременно. Толком не отдохнули перед поездкой, плотно поели, монотонная дорога, ну и, конечно, пассажиры, которые безмятежно спят рядом. Именно такое сочетание превращает даже опытного водителя в потенциальную угрозу на трассе. Рекомендации в этом случае хорошо известны, но мало кто им следует. Пятиминутная остановка каждый час, разминка каждые 2 часа, а при явных признаках сонливости полноценный сон на 15-20 минут. В общем, короткий сон восстанавливает реакцию лучше, чем литр кофе. Кстати, в городском потоке заснуть сложнее, но усталость никуда не исчезает. Вынужденная поза, нагрузка лишь на отдельные группы мышц, ограниченная подвижность, шум и мелькание света – все это вызывает настоящий физический стресс. Но при этом есть хорошая новость. С этим можно работать прямо за рулем, не теряя ни одной минуты. Весь комплекс занимает 3 остановки и реально помогает снять напряжение в течение дня. Остановка первая. Плечи,

0: и шея. Растирайте плечи, основание шеи и область вокруг ушей круговыми движениями. Именно здесь скапливается главное напряжение при долгом сидении за рулем. Остановка вторая. Руки. Потрите кисти, как будто умываете их. Затем разомните каждый палец, начиная от ногтя. Это занимает буквально 30-40 секунд, но улучшает кровообращение заметно. Ну и остановка третья. Зрение. Посмотрите вдаль 3-5 секунд, затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд, а потом повторите 6-8 раз. Это упражнение снимает усталость, и ваши глаза будут постоянно фокусироваться на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
1: Реклама. Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо. Пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebelis.lv.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Реклама.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правосудие.
1: Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро.
3: Про инициативы.
1: Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров.
2: Про погоду.
1: В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор. Что касается дорожной обстановки в латвийской столице в вечерний час пик, то, по сути, повторилась картина вчерашнего вечера. 6 баллов держались с 17 до 17.45. В данный момент трафик вернулся на уровень 4 баллов. От 33 заторов на максимуме осталось порядка 20, и они продолжают снижаться. При этом остаются затруднения на самых важных и популярных направлениях. В списке сложных мест на данный момент Карда, Ульмане, перед Венебасгатовой в обоих направлениях, Даугавгрив в сторону Ильгуцемса, улица Юглас в направлении Муриню, и отметим пробку за городом на Рижской окружной А4 в сторону Адажи до Видземского шоссе. В районе развязки там произошло ДТП, в общем, более 15 минут можно оставить. В свою очередь, во встречном направлении в Балтезерсе со стороны Адажи также собрался приличный затор минут на 10. В общем, следите за обстановкой, выбирайте оптимальные маршруты, и пусть вам повезет в пути. На этом на сегодня о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Завтра день у нас рабочий. Первый выпуск «Автомонитора», как обычно, после 8 часов.
1: «Автомонитор», «Авторадио». Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Луна. Цветы, цветы.
6: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.
7: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди.

0: Light. Trīs slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Максима.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyer. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм Фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Конечная остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebeles.lv.
4: Твои лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
6: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Рестораны «Вайраксаулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главы морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
6: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия.
7: Седьмое место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билядэм, билишусцер.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

0: И главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки с

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Жуков. «Я не отдам тебя никому». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда творческий союз становится еще и семейным, песни приобретают особое звучание. Именно такой дуэт представляют Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, у которых состоялась премьера песни «Где ты есть». Их история началась много лет назад с совместной работы. Со временем она переросла в крепкую семью. Сегодня Валерий и Альбина вместе воспитывают троих детей, продолжают поддерживать друг друга на сцене, а совместные песни становятся особенными, потому что в них звучат настоящие эмоции. Новая композиция «Где ты есть» — это еще одна красивая глава их творческой истории, в которой гармонично соединились два узнаваемых голоса и многолетний жизненный опыт. Встречайте!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Наташа Королева. «Обниму тебя счастьем».

Авторадио Латвия. Живой звук. Вера Брежнева. Реальная жизнь. Живое выступление 2023 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если вы нахмурясь, выйдите из дома.

любимой друг поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше,

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Не трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает, уезжает

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Макс Барских. Туманы. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что? Поехали! Поехали!

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
2: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное.

что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.